0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! На часах 6.07, и мы открываем новый день на Ретро-ФМ Латвии. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. Если вы уже едете на работу, только собираетесь выходить из дома или еще пытаетесь договориться с будильником, оставайтесь с нами, всех разбудим, всех взбодрим. Этим и займемся.
2: Ну, вообще, честно говоря, договориться с будильником как-то сомнительная затея. Потому что, ну как, договаривайся, не договаривайся, с детства нас вложили в голову, что спать нужно 8 часов и никак не меньше. Хотя опыт показывает жизненный, что это строго индивидуально на самом деле.
1: Вообще специалисты говорят, что универсальной вот такой цифры 8 часов или там 8.59 не существует. Для большинства взрослых нормой считается от 7 до 9 часов. А вот, кстати, после 65 организму обычно хватает 7-8 часов сна.
2: Так я об этом и говорю, что все строго индивидуально. Если просыпаешься разбитым, значит, ты что-то сделал неправильно. Либо на ночь поел тяжелого, либо рано лег, либо поздно встал, либо там еще что-то. С организмом надо договариваться, а не с будильником. Следить за собой.
1: Вообще стресс, частые пробуждения или, например, как ты и сказал, слишком поздний отход ко сну могут также свести всю пользу на нет. Так что главный ориентир все-таки простой. Если вы утром просыпаетесь бодрым, а днем не клюете носом, значит, именно ваша норма сна вам и подходит. А цифры – просто рекомендации. Впереди Бакара, Карамия.

0: Ретро-ФМ. Утренний экспресс.
1: Доброе утро. На часах 6.18. Самое-самое начало дня. Раннее утро. Но наверняка уже кто-то строит планы на день, на вечер. И в эти планы входит в том числе поход в магазин. А в магазинах кассы. А в магазинах кассы какие? Либо самообслуживание. Либо
2: живым кассиром.
1: Совершенно верно. Либо живым кассиром. Ты вот кого предпочитаешь?
2: Я чаще всего иду на кассу самообслуживания. Не то чтобы я часто ходила в магазин, но мне просто нравится играть в кассира. То есть то, что я сама пикаю эти штучки. Я как-то мне нравится очень.
1: Вот, а понимаешь, наука, она везде. И умные люди провели исследование и определили, кто ходит к кассам самообслуживания, а кто, наоборот, стоит в очереди к живому человеку. И вот в очереди стоит тот, кому психологически важно с кем-то пообщаться. И там ни возраст не имеет значения, да, ну, якобы возрастные люди боятся каких-то гаджетов. Не-не-не, это не так работает. Работает вот желание пообщаться. Хочешь вот поговорить с живым человеком за кассой, ты становишься к нему. Но так жалко этих кассиров к середине даже дня, не говоря уже про вечер. С них столько через них в течение дня проходит желающих с ними поговорить, хотя бы пары слов переброситься. Кошмар же!
2: Да, а еще одна причина – тревожность. Некоторые боятся случайно ошибиться при оплате или неправильно пробить товар. Да, поэтому, ну, да, обычная касса кажется им спокойнее и надежнее.
1: Там всегда же можно нажать эту кнопочку «вызов кассира», придут и помогут. Но, в принципе, да, тревожность тоже проблема. Не надо тревожиться, продолжаем наш эфир спокойно.
2: Впереди, после небольшой паузы, Queen – «I want to break free».
3: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-17. В Риге сегодня переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной

0: Гороскоп. Овны. Маленькие знаки внимания с вашей стороны будут весьма высоко оценены сегодня. Этим стоит воспользоваться, чтобы впоследствии не откупаться дорогими подарками.
1: Тельцы. Сегодня вы можете оказаться несколько болтливы, осторожнее, враг не дремлет. Постарайтесь сказать поменьше. Кто-то очень заинтересован в вашей разговорчивости.
0: Близнецы. Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к тому моменту, когда это событие произойдет, в ваших силах. На ваших глазах сегодня может случиться что-то просто-таки исторических масштабов.
1: Раки. Сегодня вам простят все, что угодно. Вы сможете подчинить практически любого человека своей воле, однако это не значит, что этим следует злоупотреблять.
0: Львы. Сегодня на вашем лице будет написано все, что вы думаете, и скрыть ничего не удастся. Соберетесь лукавить, запаситесь темными очками.
1: Девы. Что бы сегодня ни случилось, ничто не сможет омрачить радужности вашего настроения. Остается лишь надеяться, что на следующий день у вас не слишком будет болеть голова.
0: Весы. Сегодняшний день, конечно, предназначен для отдыха, но чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуально активный его вариант. Шахматы? Нет, сложно. Кроссворд порешать можете?
1: Скорпионы. Сегодняшний день стоит посвятить обогащению своего внутреннего мира. Он как нельзя лучше подходит для общения с прекрасным и прочих тихих занятий.
0: Стрельцы. Сегодня вам может оказаться непросто справиться с собственным воображением. Когда оно разыграется особенно сильно, вы можете выкинуть весьма неожиданный фортель. Так что будьте по возможности сдержаны.
1: Козероги. Вы сегодня будете бесконечно альтруистичны, что, безусловно, неплохо. Однако ради собственного душевного равновесия вам стоит избегать людей, которые чрезмерно охотно пользуются плодами вашего альтруизма. Ресурсы-то ваши ограничены.
0: Водолеи. Сегодня вы сможете найти применение даже самой бесполезной вещи, была бы только вещь. День хорош для общения с людьми. Вы к каждому сможете найти свой подход.
1: Рыбы. Повторение – мать учения. Постарайтесь найти и других его родственников. Это серьезно облегчит вашу нелегкую, но приятную жизнь.

0: Экспресс. Утренний Экспресс.
1: Доброе утро! Сегодня 22 июля, и если вы в августе каждый год собираетесь поймать падающие звезды, стоит знать, что Персеиды – это один из самых ярких и известных метеорных потоков. Земля ежегодно проходит через шлейф пыли, оставленный кометой Свифта-Таттла, и крошечные частицы, сгорая в атмосфере, создают тот самый звездный дождь. Наблюдать его можно будет с середины июля до конца августа.
2: То есть уже самое время поднимать голову наверх?
1: Нет, пик активности приходится обычно на ночь с 12 на 13 августа. В это время при ясном небе можно увидеть несколько десятков метеоров в час. Так вот, к чему я это рассказываю.
2: Чему ты это рассказываешь?
1: В Риге одним из лучших мест для наблюдения считается ботанический сад Латвийского университета. Благодаря тому, что там почти нет городской засветки, звездное небо видно гораздо лучше. В прошлом году здесь впервые провели ночь Персеид. Кстати, тоже об этом год назад рассказывали. И она собрала больше 700 человек. В этом году 13 августа мероприятие повторят. Обещают лекцию астронома, наблюдение через телескопы, экскурсии по созвездиям и концерт под открытым небом. Организаторы советуют захватить с собой плед, термос и средства от комаров. Ну, а мы рекомендуем, наверное, присоединиться или как-нибудь уж где-нибудь посмотреть на эти звезды. А сейчас послушаем Ace of Base, Beautiful Life.

0: на Ретро-ФМ. Утренний экспресс. Утренний экспресс.
1: Доброе утро. Самое время отправиться в путешествие по волнам истории. Причем строго по хронологии мы это сделаем. Например, 1502 год. В Лиссабон возвращается португальская экспедиция с астрономом Америго Веспуччи на борту. Именно это плавание принесет ему мировую славу, а новые земли позже назовут в его честь Америкой.
2: 1894 год. На трассе Париж-Руан проходит первая в мире автогонка. Из 102 заявившихся машин техосмотра прошли всего 21. Победил граф Дедион на паровом авто, но жюри забраковало его конструкцию и разделило главный приз между Peugeot и Panhard Levasseur.
1: 1933 год. Отважный американский пилот Уайли Пост совершает невозможное и завершает первый в истории одиночный кругосветный перелет. Ему потребовалось чуть больше 7 дней и 18 часов.
2: 1946 год. В Авиньоне рождается великолепная Мирей Матье, будущая икона французского шансона, которая споет более 1000 песен на разных языках и продаст 100 миллионов пластинок.
1: 1951, ровно 75 лет назад, происходит исторический прорыв в космонавтике. В суборбитальный полет отправляются первые живые существа, отважные советские дворняги Дейзик и Цыган, которые благополучно вернулись на Землю.
2: 1954 год. Родился Эл Ди Меоло, один из самых влиятельных джазовых гитаристов планеты, виртуозно соединивший джаз и фламенко и вошедший в список величайших гитаристов всех времен.
1: 1964 год. Важная веха в истории Риги. В здании бывшего Христорождественского кафедрального собора открывают Дом знаний с ультрасовременным планетарием и легендарным молодежным кафе «Ухо Бога».
2: Ну и, наконец, 1992 год. В солнечном Техасе рождается Селена Гомес, будущая суперзвезда поп-музыки, актриса и по совместительству посол доброй воли ЮНИСЕФ. Вот таким разношерстным и богатым на таланты оказался этот день.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезной программа ЛКПП-ЛВ.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-17. В Риге сегодня переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов.
9: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.
2: На часах 7 в студии Елена Рассохина и Александр Шонин, и мы будем вас веселить и бодрить, как всегда, с 6 до 10. Открывает этот музыкальный час Тони Эспозито и Смоуки. Поехали встречать это утро вместе.
11: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро! Сегодня 22 июля на часах 7:07, и по традиции в это время мы поздравляем всех, у кого сегодня именины. В Латвии 22 июля именины празднуют Мария, Марика и Марина. Имя Мария – одно из самых древних и распространенных в мире. Его обычно связывают с древнееврейским происхождением, а вариантов этого имени существует десятки в разных языках. Марика – самостоятельное имя, хотя нередко считается уменьшительной формой Марии. А Марина происходит от латинского слова «маринус» – «морская», поэтому его часто связывают со спокойствием, свободой и силой моря.
2: В расширенном календаре сегодня также поздравляют Мари, Марика, Марина, Марьяма, Мирьяма, Марьяма и Мирьяна. Многие из этих имен – национальные или языковые варианты Марии, которые встречаются в разных странах и культурах. По православному календарю именины сегодня у Александры и Александра.
1: Поздравляю!
2: Кирилл, спасибо! Поздравляем также Кириллов, Феодоров, Андреев и Михаилов. От души всех! Всех.
1: Пусть сегодняшний день подарит вам добрые слова и теплые встречи, улыбки. И улыбки близкие.
2: И улыбки, несомненно.
1: И ощущение, что рядом всегда есть люди, которые вас любят и ценят. Крепкого здоровья, удачи, душевного спокойствия и как можно больше счастливых моментов. С праздником всех! Впереди, после небольшой паузы, Дмитрий Маликов с песней «Моя-моя».
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 7:09.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: На наших студийных часах 7 часов 17 минут. Надеемся, что на ваших тоже. Мы живем по одному времени. Это прекрасно. Доброе утро. И мы с Еленой предлагаем вам поиграть, как вчера запросто и задорно у нас получилось интерактив запустить. Нас интересует ваше мнение еще по одному вопросу. Дело в том, что Министерство экономики Латвии выразило готовность предложить Сейму пересмотреть правила продажи алкоголя, введенные чуть меньше года назад. Это те самые, когда с понедельника по субботу с 10 до 8, а по воскресеньям только до 6. Потому что оглянулись, посмотрели, посчитали, прослезились, спад продаж, закрытие магазинов и так далее. При этом министр экономики Виктор Вайлинис говорит, что вообще изначально был скептично настроен в отношении этой идеи. Министр здравоохранения Хасам Абу-Мэри говорит, что смягчать правила нельзя, что в Латвии и так много алкоголя потребляют. Это, к сожалению, святая правда.
2: И что год назад принятый закон был вполне себе уместен.
1: Разумеется, да. Ну, а еще бы министр здравоохранения говорил иначе. В любом случае, мы, конечно же, за здоровый образ жизни, но вопрос стоит, и нам интересно узнать ваше мнение. Номер WhatsApp 244-244-14, или, если хотите, 244-244-14. Присылайте, пожалуйста, делитесь вашими соображениями по этому вопросу. Еще раз, надо или не надо вот откатываться назад и отменять вот эти введенные меньше года назад строгие правила ограничения продажи алкоголя. А можете присылать сообщения просто, если вам удобнее за рулем, например, не надо рисковать, присылайте голосовые, мы все послушаем, выпустим в эфир. Заранее спасибо.
2: Ну а впереди, после небольшой паузы, доктор Албан с песней «It's my life».
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
4: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
8: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.

0: Гороскоп. Овны. Маленькие знаки внимания с вашей стороны будут весьма высоко оценены сегодня. Этим стоит воспользоваться, чтобы впоследствии не откупаться дорогими подарками.
1: Тельцы. Сегодня вы можете оказаться несколько болтливы. Осторожнее, враг не дремлет. Постарайтесь сказать поменьше. Кто-то очень заинтересован в вашей разговорчивости.
0: Близнецы. Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к тому моменту, когда это событие произойдет, в ваших силах. На ваших глазах сегодня может случиться что-то просто-таки исторических масштабов.
1: Раки. Сегодня вам простят все, что угодно. Вы сможете подчинить практически любого человека своей воле, однако это не значит, что этим следует злоупотреблять.
0: Львы. Сегодня на вашем лице будет написано все, что вы думаете, и скрыть ничего не удастся. Соберетесь лукавить, запаситесь темными очками.
1: Девы. Что бы сегодня ни случилось, ничто не сможет омрачить радужности вашего настроения. Остается лишь надеяться, что на следующий день у вас не слишком будет болеть голова.
0: Весы. Сегодняшний день, конечно, предназначен для отдыха, но чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуально активный его вариант. Шахматы? Нет, сложно. Кроссворд порешать можете?
1: Скорпионы. Сегодняшний день стоит посвятить обогащению своего внутреннего мира. Он как нельзя лучше подходит для общения с прекрасным и прочих тихих занятий.
0: Стрельцы. Сегодня вам может оказаться непросто справиться с собственным воображением. Когда оно разыграется особенно сильно, вы можете выкинуть весьма неожиданный фортель. Так что будьте по возможности сдержаны.
1: Козероги. Вы сегодня будете без...

0: бесконечно альтруистичны, что, безусловно, неплохо. Однако ради собственного душевного равновесия вам стоит избегать людей, которые чрезмерно охотно пользуются плодами вашего альтруизма. Ресурсы-то ваши ограничены.
1: Водолеи, сегодня вы сможете найти применение даже самой бесполезной вещи, была бы только вещь. День хорош для общения с людьми. Вы каждому сможете найти свой подход.
0: Рыбы. Повторение – мать учения. Постарайтесь найти и других его родственников, это серьезно облегчит вашу нелегкую, но приятную жизнь.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: А время-то летит, 7:38 на часах. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Время летит. Год уже прошел с введения новых запретов, ограничений на торговлю алкоголем в Латвии. И сейчас Министерство экономики предлагает, может быть, пересмотреть, мол, может быть, мы и неправильно поступили, ограничив это время. Такое предложение было для интерактива сегодня. Обменяться мнениями мы вам предложили. Вы с нами этими мнениями делитесь по номеру WhatsApp 244-244-44. 14. Огромное спасибо. И давайте зачитаем несколько из них. Коллега, начните, пожалуйста.
2: Зинаида пишет из Адажи. Минздрав абсолютно прав. Здоровье нации важнее выручки магазинов. По-хорошему, нужно вообще запретить продавать алкоголь на заправках и по воскресеньям.
1: Аркадий прислал такое сообщение. Ограничения были 40 лет назад, только положительного результата они не дали. Такой вот смайлик разведенной ручки. И на примере других стран можно видеть, что это не решение. Это надо менять мышление.
2: Андрей пишет. Смешно слушать про заботу о здоровье, когда из-за этих правил в регионах закрываются последние сельские лавки. Люди просто потеряли работу, а кто пил, тот начал закупаться ящиками впрок. Вот такое вот мнение из Риги.
1: В свою очередь, Влад, география неизвестна, но спасибо, прислал следующее. Доброе утро, доброе утро. Из-за запрета выросли продажи дешевого одеколона. Да, Влад, спасибо.
2: Каспас пишет. Доброе утро. Все эти запреты работают только на бумаге и гробят местный малый бизнес. Кто действительно хочет выпить, тот найдет способ. А пострадали в итоге обычные покупатели и сеть ЛАЦ. Присылайте свои мнения на 244-244-14. Мы их посмотрим и почитаем. Впереди, после небольшой паузы, не пара с песней «Другая причина».
0: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
3: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Stop, stop, stop, stop! Ekonomija 17 000 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 000 евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
7: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums – tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā – tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро! Сегодня 22 июля, на часах 7:47.
2: А мы заглянем в 29 августа.
1: Давай.
2: Потому что будущее лучше планировать. А почему мы это сделаем? Потому что прилетела новость замечательная, причем в прямом смысле прилетела. В этот день, 29 августа, с полудня до 8 часов вечера, в Риге состоится фестиваль воздушных шаров.
1: Змеев даже.
2: Ой, змеев, я оговорился, конечно, змеев, это по привычке, как воздушный, так сразу шар.
1: Шар такой красивый, да, большой, разноцветный.
2: Потому что в полет хочется. Мне сегодня, знаешь, хватило перемещаться по земле. Я пока до студии доехал, я, мне кажется, стоял на каждом светофоре.
1: На всех светофорах.
2: Давно
1: особенно,
2: такого не было.
1: Особенно если еще и опаздываешь куда-нибудь, всегда будут все светофоры.
2: А в небе пробок нет. И пускай там летают воздушные змеи. Так вот, соберутся, значит, где? На причале пассажирского порта это произойдет. Из Великобритании мастера, Австралии, Бельгии, Китая, других стран, геометрические фигуры, летающие скульптуры даже.
1: А
2: целые.
1: Знаешь, там можно не только посмотреть, но и сделать.
2: Можно.
1: Там в ремесленных мастерских вас научат собирать и раскрашивать собственных змеев, а на самой Даугаве устроят зрелищное шоу кайтсерферы и яхтсмены.
2: Ну и, конечно же, не обойдется без перформанса от американки Бриджит Полк. Она ставит камушки друг на друга. Но если мы все с детства ставим камушки друг на друга, у кого больше получится, 2, 3, 4, 5, 6, я не знаю, однажды установил рекорд, наверное, 10 камушков у меня стояло, так она их ставит сотнями буквально. А вот такой есть талант. Так что, коллега, собираемся, и вас, уважаемые слушатели, призываем еще раз, давайте запомним эту дату, 29 августа, пассажирский порт, его причал, фестиваль воздушных змеев Фантадром.
1: Ну а пока мы ждем 29 августа, послушаем Pet Shop Boys, Always on My Mind.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро, 7:53 на часах. Мы продолжаем собирать ваше мнение. Утренний интерактив у нас сегодня посвящен теме возможного пересмотра ограничений на торговлю алкоголем, потому что Министерство экономики посчитало, прослезилось. Может быть, и нужно было около года назад ограничивать. И мы продолжаем
2: принимать
1: получать
2: ваше
1: от вас
2: мнение.
1: Да, на номер WhatsApp 244-244-14. И, например, Татьяна написала следующее. Это не решение проблемы. Начинают пить все, что горит, в итоге отравление или еще хуже. Народ не переделаешь, никакие ограничения алкаша не остановят. Страдает малый бизнес. Ну, насчет не переделаешь, конечно же, просветительская работа никому еще не мешала. Александр Невский написал... Александр равно Невский, у него ник. Запрет на алкоголь – это бред полный. И еще мнение от Александра в аудиосообщении. Елена, выйдешь?
2: Сейчас поставлю.
3: Доброе утро, любимый радио. Я по поводу сегодняшнего интерактива. Знаете, ничего не дают эти ограничения. Это оно проверено годами, веками, сменой властей, чего только не было. Это гробит только бизнес, и я думаю, все адекватные понимающие люди видят и знают, что это, ну, не дает это толку. И правильное мнение людей, что люди стали тариться фрокли, наоборот, употреблять суррогат, да? И возьмем хотя бы пример нашей соседи литовцев. У них рабочие дни до 8, суббота до 6, воскресенье до 3. И лично я в своем городе вижу многократно, что особенно по воскресеньям 4-5 вечера полно литовских номеров в алкомагазинах. Он как раз находится недалеко от границы с Литвой. И люди едут сюда, они просто тарятся ящиками. Поэтому ничего это не даст. Это надо действительно менять где-то на корню. Спасибо.
1: Спасибо огромное Александру и остальным, кто делится с нами вашим мнением. Еще раз номер WhatsApp.
2: 244-244-14. Ждем ваше мнение. Ну а впереди группа «Браво», «Король», «Оранжевое лето».

0: в оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама. Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Humes LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Gridas Humes LV в любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
1: Jaunies piedzīvojumu vasarā Līvu akvaparkā.
2: Mamma, steiki, dzirdat mums. Slidkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnus gaida. Jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
1: Aizraujošas atracijas, saulaina vasaras plūkmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
2: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
1: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
5: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейской программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Из-за сильных дождей в окрестностях Талси и Венспилском крае затопило и размыло несколько участков государственных дорог. Часть из них закрыта, движение организовано в объезд. Латвия с Валсцели просит сообщать о затопленных или размытых дорогах по круглосуточному бесплатному телефону 80 00 55 55. Правительство поручило Министерству экономики совместно с Государственной пожарно-спасательной службой до октября разработать типовую техническую спецификацию для убежищ. В документе должны быть определены требования к их производству, поставке и размещению. К 2029 году в Латвии планируют ввести единую систему изучения государственного языка для взрослых. Это должно сделать обучение латышскому языку более доступным и упорядочить действующую систему. завершился прием заявлений на программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры Латвийской академии культуры. ВУЗ сообщил о высоком интересе абитуриентов. Всего получено 876 заявлений. В Европе растет число случаев гонореи, устойчивой к антибиотикам. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, все чаще заражения происходят внутри европейских стран, а не во время поездок за границу. Во дворе Генскалнского рынка появилась новая масштабная настенная роспись художника Эрика Цауне. Работа размещена на стене здания «Примо Хотел» напротив рынка и задумана как постоянный подарок Генскалнсу и городской среде Риги.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-20 градусов.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
12: На часах начало девятого. Доброе утро, с вами Елена Расохина и Александр Шунин. Впереди два часа отличного настроения, свежих новостей и приятной музыки. Проведем это время вместе.
9: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: Утренний экспресс. Ретро-ФМ. 6 до 10. 6 до 10. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро, Латвия! На часах 8:10, а на календаре 22 июля. Новости у нас есть для всех, у кого утро начинается не с мысли о работе, а с вот этого самого аромата свежесваренного кофе. Так вот, эксперты наконец-то высчитали идеальную и безопасную норму этого бодрящего напитка.
2: Наконец-то в очередной раз.
1: Наконец-то в очередной раз, так будет правильнее. Американская кардиологическая ассоциация изучила кучу свежих исследований и пришла к обнадеживающему выводу. Здоровому человеку, именно здоровому, можно выпивать до 400 миллиграммов кофеина в день без вреда для сердца и давления. Но если немножко на понятный язык нам перевести, то это примерно от 3 до 5 небольших кружек кофе в день. Так что вот на свой второй или третий кофе-брейк в день можете идти с чистой совестью.
2: Ну вот я пойду, кстати, налью. Тебе захватить какую-нибудь
1: капучино? Да, капучино, пожалуйста.
2: Хорошо.
1: Тут главное не перебарщивать и не уходить в крайности вроде энергетиков, иначе вместо бодрости можно заработать аритмию. Так что будьте бдительны. Ну а впереди, после небольшой паузы, Маура, Буонасера, чао-чао.
0: Точное время вместе с предприятием Экотехнологис.
3: 8:12.
0: Экотехнологис. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Виада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.

0: Новости спорта.
1: После финала чемпионата мира по футболу ФИФА начала дисциплинарное расследование в отношении нескольких игроков и представителей сборной Аргентины. Поводом стали стычки после матча с Испанией. По данным федерации, изучаются эпизоды с агрессивным поведением некоторых футболистов, а также действия одного из тренеров аргентинской команды. Если нарушения подтвердятся, виновным могут грозить санкции. А победный гол Феррана Торреса уже вошел в историю испанского футбола. После финала нападающий сказал: «Этот гол забили 47 миллионов человек, имея в виду всех жителей Испании. Для сборной страны это второй титул чемпионов мира. Первый был завоеван еще в 2010 году».
2: И теперь действительно о самом необычном. В английском городе Эшборн завершился чемпионат мира по борьбе пальцами ног. Да, такой вид спорта существует уже больше полувека. Его придумали в 70-х в английском пабе. По легенде, британцы решили создать дисциплину, в которой, наконец, могут регулярно становиться чемпионами мира. Правила напоминают армрестлинг, только вместо рук соперники сцепляются большими пальцами ног и пытаются прижать стопу противника к специальной площадке. Несмотря на комичность, спорт считается довольно жестким. Случаются растяжения, даже переломы пальцев. В этом году чемпионом мира среди мужчин стал британец Кейси Брукс по прозвищу «Большой палец», а среди женщин впервые победила Эбигейл Бич, выступавшая под именем «Большой ноготь». Кажется, у некоторых видов спорта чувство юмора начинается уже с официальных прозвищ спортсменов.
1: Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
1: Доброе утро! Сегодня 22 июля на часах 8:21. Общеизвестно, что сейчас в кино появляется нашумевший фильм Нолана «Одиссея». Новая экранизация, и народ на выдумке хитер. Следующая история прилетела из США. Александр, я хочу, чтобы ты ее рассказал, потому что ты ее нашел, и мне просто слишком весело от нее.
2: Да, новости креатива, назовем эту рубрику так. Трое блогеров попытались бесплатно проникнуть на сеанс этого нового фильма Нолана «Одиссея» в троянском коне. Они соорудили его из тележки и нескольких картонных коробок, нарядились в тоги с венками.
1: Все по-честному.
2: Все это увесили камерами изнутри, в том числе они же блогеры, в конце концов, и вели прямую трансляцию у себя на ТикТоке. Прихватили всего один билет на троих. Двое забрались внутрь этого коня, а второй за веревочку его потащил. Народ вокруг, конечно, радовался и веселился. И все бы было ничего, но на одном из поворотов этого коня занесло, он опрокинулся. Блогеры двое выкатились наружу, да, из коня. Охранник оценил шутку, но все равно на сеанс их не пустил, развернул и отправил обратно в кассу за двумя дополнительными билетами.
1: Но вот зато такой... они всех повеселили, это как минимум. Наверное, они на это и рассчитывали, а не то, что их пустят в кино.
2: В кино-то они сходили, конечно же. Вот. Но все равно такой эпичный провал в голливудском стиле. У нас же никаких хитрых конструкций, просто отличная музыка.
1: И ее и послушаем после небольшой паузы. Группа «Мираж», «Новый герой».
0: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку «Автопарстрада.ЛВ».
3: Реклама.
4: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
5: Hei, hei! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Доброе утро. Торгово-промышленные палаты стран Балтии призвали глав правительств взять на себя политическую ответственность за реализацию проекта Rail Baltica. Жителям Латвии направят 617 миллионов евро на утепление жилья, компенсацию расходов на отопление и транспорт. Эксперты рекомендуют жителям Латвии иметь как минимум две банковские карты. Страховщики предупреждают, летние грозы все чаще выводят из строя бытовую технику из-за перепадов напряжения. Электропоезда Vivi получили новые имена. В Риге впервые пройдет международный фестиваль воздушных змеев. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-17.
2: В столице Латвии переменная облачность, временами дождь. Днем плюс 18-19.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! На часах 8.42. А в Риге, между прочим, стартовал новый фестиваль. Рижский месяц уличного искусства.
2: Ух ты!
1: Да, в этом году он проходит в Саркандауге, где в течение месяца художники будут создавать муралы, мозаики, керамические объекты и другие арт-инсталляции, многие вместе с местными жителями.
3: И местные жители с удовольствием уже делятся в социальных сетях фотками вот этого мурала.
1: Да, ведь первой работой уже стал масштабный мурал французского художника Фреда Батле, и он посвящен истории Саркандаугавы, ее промышленному прошлому и культурному наследию. В Рижской думе говорят, что фестиваль станет ежегодным. Каждое лето он будет переезжать в новый район города, оставляя после себя новые произведения уличного искусства.
3: Наследят, это так называется, оставляя за собой. Наследили,
1: да.
3: Почкуны вот эти. Тут находятся же еще, которые не видят в этом красивое.
1: Красивое в этом есть. Ведь таким...
3: Оставьте Браундмауэр заляпанным! Вот так вот они прямо пишут аршинными буквами письма в различные инстанции. Не хотим разноцветного. Серый
1: Нет,
3: мой
1: вряд
3: город.
1: Ли кто-то будет писать такие кляузы.
3: О, ты удивишься.
1: Ведь таким образом власти рассчитывают сделать районы привлекательнее, подчеркнуть их уникальность и создать новые точки притяжения как для рижан, так и для туристов. А я вот смотрю на эти фотографии, и это просто потрясающе. Во-первых, красочно, масштабно, ярко. И я считаю, что идея просто замечательная. Раскрасить эти районы, радовать людей, а также и художникам работа. Сплошные плюсы. Я только за такие инициативы.
3: Присоединяюсь. Мне тоже очень нравится, когда в городе какие-то
1: ярко и привлекает взгляд.
3: Красочно, разноцветно. В принципе, как и музыкальная составляющая Ретро-ФМ Латвия.
1: А впереди, после небольшой паузы, Сиси Кейдж. Jump in my car. Не переключайтесь.
0: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
4: Реклама. До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Foreverz, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
9: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
10: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
11: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.

0: на Ретро FM. Утренний экспресс. Утренний экспресс. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 8.51 на часах. Мы продолжаем наше утро и продолжаем коммунальными новостями из Польши. В принципе, приятная новость для тех, у кого периодически теряются вещи. Все вот эти вот, а где мои носки, а где моя майка?
2: Ну как где? Один всегда крадет стиральная машина. Это налог обязательный.
1: Это если дело происходит внутри квартиры. А если что-то постирать и вывесить, то может произойти то, что произошло с одним неназванным, непоименным польским жителем. Он долго не мог понять, куда сбили его веревки во дворе. Пропадают носки и футболки, пока не поймал вора с поличным, но кем оказался этот вор?
2: Кем?
1: Бобром. Бобром буквально из соседнего пруда. Грызун прямо вот в наглую на глазах у хозяина утащил в зубах нижнее белье, а когда тот попытался возмутиться, возмутился в ответ. Зашипел и уплыл строить хатку, видимо, повышенного комфорта.
2: Интересно, вот. Чем бобр мотивировал свое ограбление? Он, то есть, гнездышко себе собирал из этих вещей?
1: Ну, конечно.
2: Какой хитрый. И каждый день обновляются новые вещи, можно собирать. Какой хитрый.
1: Ну да, в общем-то, не в магазин же он пойдет за майкой. В конце концов, он же бобр или бобер. Вот. Так что настраиваемся на бобрый добрый день на волне Ретро FM. Слушаем, что нам там.
2: Слушаем Эрику с песней I Don't Know.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро, Латвия! На часах, я хотела сказать, 22 июля, но на часах 8:56, а на календаре 22 июля. И у нас тут новости высоких технологий, которые заставляют нас, так сказать, с надеждой и легким трепетом смотреть в будущее.
2: И прям даже не совсем понятно, чего пока больше, легкого трепета или надежды. Дело в чем? В Соединенных Штатах впервые человекоподобные роботы провели хирургическую операцию, причем провели на живом существе, на хавронье, то есть на хрюшки, то есть на свинье. В Калифорнийском университете это произошло, там двое андроидов, конечно же, под дистанционным контролем настоящих человечных врачей успешно удалили желчные пузыри от весьма вот этой отважной живой свинье. Ветеринары подтвердили, пациентка жива, чувствует себя прекрасно.
1: Это главное.
2: Разумеется, результат. Профессора ликуют. В будущем таких гуманоидов можно отправлять в труднодоступные районы для спасения жизней. Правда, живые коллеги отметили, что роботы пока немного зависают из-за задержки сигнала, поэтому я, например, не могу однозначно ответить, доверился бы сам роботу-хирургу, по крайней мере, в здравом уме и твердой памяти, под общим наркозом, ну, наверняка мне было бы все равно, кто меня оперирует, да был бы жив.
1: Да, я немножко подзависла, потому что я начала думать о том, как бы я отреагировала.
2: Ты же не робот-хирург, это они зависают.
1: Да, но я думаю, технологию, конечно же, обкатают, и через каких 30 лет, ну, может быть, это будет даже нормально, но я думаю, что настоящие врачи всегда будут цениться выше.
2: Конечно же, и пользуясь случаем, всем, кто имеет отношение к сфере медицины,
1: огромное спасибо
2: и уважение за ваш самоотверженный труд, и вам тоже большого здоровья.
1: Спасибо, двигаемся дальше.

0: реклама. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: до 31 июля.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dream.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Ik 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Торгово-промышленные палаты стран Балтии призвали премьер-министров взять на себя политическую ответственность за реализацию проекта Rail Baltica. По их мнению, надежное транспортное сообщение имеет ключевое значение для безопасности, обороны и экономического развития региона. Еврокомиссия одобрила социальный климатический план Латвии стоимостью 617 миллионов евро. Средства направят на повышение энергоэффективности жилья, развитие общественного транспорта и поддержку жителей с высокими расходами на отопление и транспорт. Большинству жителей Латвии хватает одной банковской карты, однако эксперты рекомендуют иметь как минимум две. Это поможет избежать проблем в случае утери карты, технических сбоев или во время поездок. Летние грозы в Латвии все чаще становятся причиной дорогостоящих поломок бытовой техники и инженерных систем. По данным страховщиков, ущерб нередко вызывают не удары молнии, а скачки напряжения в электросети. В Латвии продолжают давать имена новым электропоездам «Виви». Еще 8 составов получили названия в честь представителей латвийской природы. Среди них черника, лисичка, липа, можжевельник, медведь, муравей, удод и жаворонок. 29 августа в Риге впервые пройдет международный фестиваль воздушных змеев «Фантадромс». На причале Рижского пассажирского порта свои работы представят художники и творческие команды из разных стран.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-20 градусов.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
9: Доброе утро! В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы открываем новый музыкальный час. Впереди Rock Z и Ace of Base. Заряжаемся с утренним экспрессом и летим к станции. Хорошее настроение!

0: Утренний экспресс на Ретро FM.
1: Доброе утро! На календаре 22 июля, на часах 9:09, а в космосе, оказывается, нашли сахар. Причем не обычный, а эритрулозу. Слово-то какое интересное. Вещество, которое встречается, например, в малине и даже используется при производстве некоторых средств для автозагара.
2: Это ж теперь понятно, почему люди в космос летают. Их на сладенькое потянуло, на космическую высоту.
1: За сахарной ватой.
2: Конфету хочется от Луны до Луны обратно.
1: Если конфета нужна, я знаю, где Эдмунд прячет конфеты.
2: Это его конфеты, мы не будем их брать.
1: Конечно, не будем, мы
2: свои
1: не будем их
2: принесем,
1: трогать.
2: Пускай грызет тоже сластеном. Может, его в космос отправить?
1: Наверное,
2: за вот этим,
1: да.
2: Элиутурококом или как оно там?
1: Эритрулоза.
2: Ну, я был
1: вообще
2: близок.
1: На первый взгляд все это звучит забавно, но для ученых это действительно важная находка. Дело в том, что разные виды сахаров – это не просто сладость. Они входят в состав молекул, без которых невозможна жизнь.
2: Согласен.
1: Это точно.
2: Ни дня без конфеты. Разве это жизнь?
1: А астрономы считают, что такие открытия помогают понять, откуда вообще на Земле появились необходимые для жизни вещества. Возможно, они существовали еще до рождения Солнечной системы и буквально путешествовали по нашей галактике вместе с облаками пыли и газа.
2: А представляешь, на самом деле инопланетянин вот может быть из сахарной ваты. И вот и в прямом смысле можно будет ему сказать: ах ты мой сладенький.
1: Вот поэтому они, наверное, и рисуют.
2: На самом деле.
1: Рисуют, наверное, поэтому они свои рисунки на полях. Кстати, сейчас их стало заметно меньше, обрати внимание. Перестали рисовать
2: мелки
1: на полях.
2: Мелки закончились, стерлись.
1: Да, если вернуться к эритрулозе, то чем больше таких молекул находят в космосе, тем, естественно, больше шансов однажды ответить на тот самый главный вопрос человечества. Как зародилась жизнь и может ли она существовать где-то еще во Вселенной? Ну а мы двигаемся дальше. Впереди после небольшой паузы «Братья Гримм» с песней «Кустурица». Не переключайтесь.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 9:11.
0: Экотехнологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. «Одиссея Нолана» — актуализация древнего эпоса, которая заранее разозлила многих.
2: Я похож на человека, который любит давать интервью. Андрей Макаревич в рубрике «Видео».
1: На чем зарабатывают мультимиллионеры Латвии, Литвы и Эстонии?
2: Эксперт. Случай в Дурсупе выявил недостатки в системе надзора за гидротехническими сооружениями.
1: Месси после поражения в финале Кубка мира боль не поддается описанию.
2: Единую систему изучения госязыка для взрослых обещают ввести к 2029 году.
1: Во время концерта «Прата Ветра» был поврежден газон стадиона в Лепае.
2: В Талсинском и Венспилском краях размыты дороги, есть закрытые участки. Рубрика «Видео».
1: Госдолг Латвии превысил 20 миллиардов евро. Что будет дальше?
2: Новая тактика мошенников. Какие схемы используют чаще всего?
1: Так проверит коммерческую практику оператора парковок после роста числа жалоб.
2: Во дворе Агинсканского рынка появился новый мурал.
1: Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: время ремонта Вантового моста предлагают запустить регулярные речные пассажирские рейсы. Пожарные и трубочисты призывают жителей уже сейчас проверить отопительные системы перед новым сезоном. Детская больница приглашает желающих работать медсестрами на день карьеры. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программ.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-17.
2: В столице Латвии переменная облачность, временами дождь. Днем плюс 18-19.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программ.
4: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Маленькие знаки внимания с вашей стороны будут весьма высоко оценены сегодня. Этим стоит воспользоваться, чтобы впоследствии не откупаться дорогими подарками.
1: Тельцы. Сегодня вы можете оказаться несколько болтливы. Осторожнее, враг не дремлет. Постарайтесь сказать поменьше. Кто-то очень заинтересован в вашей разговорчивости.
0: Близнецы.

0: Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к тому моменту, когда это событие произойдет, в ваших силах. На ваших глазах сегодня может случиться что-то просто-таки исторических масштабов.
1: Раки, сегодня вам простят все, что угодно. Вы сможете подчинить практически любого человека своей воле, однако это не значит, что этим следует злоупотреблять.
0: Львы, сегодня на вашем лице будет написано все, что вы думаете, и скрыть ничего не удастся. Соберетесь лукавить, запаситесь темными очками.
1: Девы, что бы сегодня ни случилось, ничто не сможет омрачить радужности вашего настроения. Остается лишь надеяться, что на следующий день у вас не слишком будет болеть голова.
0: Весы. Сегодняшний день, конечно, предназначен для отдыха, но чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуально активный его вариант. Шахматы? Нет, сложно. Кроссворд порешать можете?
1: Скорпионы. Сегодняшний день стоит посвятить обогащению своего внутреннего мира. Он как нельзя лучше подходит для общения с прекрасным и прочих тихих занятий.
0: Стрельцы. Сегодня вам может оказаться непросто справиться с собственным воображением. Когда оно разыграется особенно сильно, вы можете выкинуть весьма неожиданный фортель. Так что будьте по возможности сдержаны.
1: Козероги, вы сегодня будете бесконечно альтруистичны, что, безусловно, неплохо. Однако ради собственного душевного равновесия вам стоит избегать людей, которые чрезмерно охотно пользуются плодами вашего альтруизма. Ресурсы-то ваши ограничены.
0: Водолеи, сегодня вы сможете найти применение даже самой бесполезной вещи, была бы только вещь. День хорош для общения с людьми. Вы каждому сможете найти свой подход.
1: Рыбы. Повторение – мать учения. Постарайтесь найти и других его родственников, это серьезно облегчит вашу нелегкую, но приятную жизнь.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: Доброе утро, Латвия! Ученые наконец-то научным путем доказали, что мы с вами всегда знали. Картошка фри с чужой тарелки – самая вкусная в мире.
2: Да, мне кажется, любая еда...
1: из чужой тарелки гораздо вкуснее.
2: Ну, интересно же попробовать.
1: Во-первых, да. Во-вторых, она выглядит отлично. Но на самом деле просто зачем всем брать одно и то же, чтобы попробовать, если все могут взять разные и по кусочку попробовать и того, и того. Так же гораздо интереснее. Может быть, это не очень этично, но в семье же нормально. Ладно, в общем, вернемся к исследованиям. В журнале Food Quality and Preference опубликовали исследование на 120 добровольцах, то есть 120 человек добровольно
2: ели картошку
1: или отдавали свою. Так вот, все получали одинаковый картофель, но при разных обстоятельствах. Одни просто так, а другие, так сказать, воровали его с чужой тарелки под риском быть пойманными. Результат поражает. Украденная под строгим взглядом контролера картошка показалась участникам на 40% вкуснее обычной, хотя соль, хруст и температура были абсолютно одинаковыми. Вывод такой, что все дело в эффекте запретного плода. Такое, так сказать, легком чувстве вины и азарте.
2: Если бы ты знала, как мне сейчас картошки захотелось.
1: Да, особенно с соусом каким-нибудь хорошим.
2: Даже не из чужой, даже из собственной тарелки.
1: Вот, наверное, ее и закажем после эфира. А впереди, после небольшой паузы, Иванушки Интернешнл, Тополиный пух.
3: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
4: Реклама. Я уезд пиедзивой мувасарай, ливо аквапарка.
5: Мама, стэрит дир бет мурс. Слыткал на нюс уденс плюс. Уденс приеки, бэрнес гайда. Юс тэк мелт камерас смайда.
4: Айзрау ёшас атракцияс. Саулайна васарас плудмалэ. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
5: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
4: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
6: Только в МК Латвии. Как купить себе стаж, которого не хватает до пенсии? Только у нас. Новые правила на русском языке. В Нарве в очереди на пересечении границы с Россией начались беспорядки. Читайте, что ждет путешественников. Как оформить официальное партнерство вместо брака и зачем это нужно? Все о защите ваших прав. Грядет солнечное затмение. Следующее только через 100 лет. Узнайте, где наблюдать уникальное явление. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
7: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
9: Карглас ремонт, Карглас замена.
10: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
11: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
12: Man sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu vari izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.

0: на Ретро FM «Утренний экспресс».
1: Продолжение предыдущей темы о том, что в космосе нашли соединение сахара, которое является частью, так сказать, жизни, нам Юрис прислал на 244-244-14 следующее мнение. Доброе утро. Если в космосе есть сахар, значит, инопланетяне должны быть с лишним весом.
2: Отличное
1: Я просто
2: мнение.
1: Посчитала, что это довольно-таки забавно.
2: Очень забавно.
1: Представить, как они будут прилетать и, там, не знаю, нападать на наши, знаешь, сахарные ваты возле межафарка.
2: Вот опять, нападать. Вот это восприятие инопланетян, они прилетят и нападут. А и ниже во множестве ужастиков просто фигурируют
1: ну,
2: вот эти
1: да.
2: зловредные инопланетяне, День независимости, например, Mars Attacks, вот это вот все. Кстати, про ужастики, отличная новость прилетела не из космоса, из Малайзии.
1: Рассказывай.
2: Там один местный житель пошел на сеанс ужастика в кинотеатр и оказался в зрительском зале один-одинешник.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: И ему еще до начала фильма стало так страшно и стрёмно, что он вышел, он не ушел.
1: Он
2: весь сеанс простоял в дверях и через щелочку смотрел фильм.
1: Ну, чтобы не страшно
2: было. Потому что и мощная акустика, и вот это чувство полнейшего одиночества просто доконало
1: парня. Зал еще,
2: и
1: темно.
2: Парень по имени Адам, кстати. Вот эта вся вот эта атмосфера давила на мозг ему сильнее самого фильма. Да, так вот он весь фильм и провел.
1: Ну так заплачено же, чего полностью уходить.
2: Ну да, а я в детстве, кстати, смотрел какие-то неприятные моменты, скажем, когда собака Баскервилей скакала.
1: Ой, собака Баскервилей, господи, как это было страшно.
2: Через пальцы так смотрю. Ну любопытно же все равно, стрёмно, но любопытно. Посмотреть же хочется. Смотрим на мир без страха, потому что, вы знаете, мы с вами поддержим и спасем, если надо.
1: А поможет нам в этом Пати Райан с песни «Love is the name of the game».

0: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: До конца нашей утренней программы остается всего ничего времени, нужно успеть подвести итоги, так немедля сделаем же это. Сегодня темой дня интерактива было обсуждение готовности Министерства экономики пересмотреть правила продажи алкоголя, введенные чуть меньше года назад, те самые ужесточения. Ваши мнения в основном сегодня склонялись к тому, что ни к чему хорошему эти ужесточения не привели, поэтому можно запросто их отменять или делать еще жестче. Главное другое – воспитательная работа с нами, с населением. Ну, вот примерно так. А еще завтра, конечно же, будет новый день, будет новый интерактив. Пока уместно напомнить, что на Фейсбуке у нас продолжается другой интерактив. Там конкурс вместе с Покровской усадьбой. Нужно в комментариях отметить второго человека, с кем бы вы хотели поехать в путешествие. На розыгрыше два билета. В пятницу мы с Еленой подведем итоги и определим победителя.
2: Случайным образом будет выбран победитель, который получит два билета в Покровскую усадьбу. Там, между прочим, сейчас фестиваль цветов. Ну, а мы с Александром на этом прощаемся с вами. Спасибо, что встретили это утро вместе с нами. Хорошего вам дня, отличного настроения и до новой встречи завтра ровно в 6 утра на Ретро-ФМ Латвия.
3: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
4: Реклама.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl стоит того.
6: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе всегда под рукой.
0: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
9: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Глава Сбербанка заявила, что идея разрешить использовать накопления второго пенсионного уровня до выхода на пенсию может иметь серьезные последствия. По ее словам, это подорвет доверие к пенсионной системе и может привести к экономическим и социальным последствиям. В первом полугодии этого года мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений 8 миллионов евро. По данным Ассоциации финансовой отрасли, преступники все чаще используют.
10: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteka sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čederīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čederīgi.
11: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
12: Схемы, адаптированные к актуальным событиям и повседневным привычкам жителей. Центр защиты прав потребителей начал проверку коммерческой практики оператора автостоянок СИА «Парк Эксперт». Причиной стал резкий рост числа жалоб и обращений за консультациями. Жители призывают быть особенно внимательными при использовании парковок компании. Во время предстоящего ремонта Вантового моста владельцы пассажирских судов предлагают запустить регулярные рейсы по Даугаве. Это должно помочь жителям, если движение частного транспорта по мосту будет ограничено. Специалисты советуют не откладывать проверку отопительных систем и дымоходов до осени. По их словам, обслуживание оборудования летом поможет избежать поломок и пожаров с началом отопительного сезона. 23 июля детская клиническая университетская больница проведет день карьеры для будущих и действующих медсестер. Участники смогут познакомиться с работой больницы и узнать больше о профессии в сфере детского здравоохранения.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
12: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-20 градусов.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: реклама.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
7: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorī nepavtarētsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
8: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
9: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
10: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk – Omoda Džeiko LV.
11: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Утренний
12: экспресс. Грабитель-неудачник попытался взять банк, используя в качестве сообщника краденого трехмесячного котенка по имени Магнолия.
13: Молодой человек ограбил зоомагазин. Он украл котенка. И вместе с ним буквально перешел дорогу и решил ограбить банк. Некоторые комментаторы шутят, что, возможно, именно котенок был мозгом всей этой операции.
12: Вполне возможно.
11: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
14: экспресс. Вместе с международной платежной компанией «Декта».
15: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
16: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220 LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
2: Анастасия, специалист CarGlass.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
5: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
6: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю

0: reklāma. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteka sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 16-17. В Риге сегодня переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов.
5: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša seļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
2: Грантис – профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис – 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь – grantis.lv.
3: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
4: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Humes LV. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Gridas Humes LV. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
5: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro putekļsūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Реклама. Акционерное общество Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная поддержка программа ЛКПП-ЛВ.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-17. В Риге сегодня переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная поддержка программа ЛКПП-ЛВ.
2: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

«Виада» совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции «Виада», вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают «Виада» и фонд детской больницы.

0: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама.
2: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteke sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитной помощью программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Глава Сбербанка заявила, что идея разрешить использовать накопления второго пенсионного уровня до выхода на пенсию может иметь серьезные последствия. По ее словам, это подорвет доверие к пенсионной системе и может привести к экономическим и социальным последствиям. В первом полугодии этого года мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений 8 миллионов евро. По данным Ассоциации финансовой отрасли, преступники все чаще используют схемы, адаптированные к актуальным событиям и повседневным привычкам жителей. Центр защиты прав потребителей начал проверку коммерческой практики оператора автостоянок СИА «Парк Эксперт». Причиной стал резкий рост числа жалоб и обращений за консультациями. Жители призывают быть особенно внимательными при использовании парковок компании. Во время предстоящего ремонта Вантового моста владельцы пассажирских судов предлагают запустить регулярные рейсы по Даугаве. Это должно помочь жителям, если движение частного транспорта по мосту будет ограничено. Специалисты советуют не откладывать проверку отопительных систем и дымоходов до осени. По их словам, обслуживание оборудования летом поможет избежать поломок и пожаров с началом отопительного сезона. 23 июля детская клиническая университетская больница проведет день карьеры для будущих и действующих медсестер. Участники смогут познакомиться с работой больницы и узнать больше о профессии в сфере детского здравоохранения.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-17. В Риге сегодня переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
8: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 1:14.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
2: Реклама.
1: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс.
4: Доброе утро жаркого дня. Сегодня обещают до плюс 28, поэтому надеваем панамки.
5: Майку тоже важно надевать. Французские курорты объявили войну голым туристам-мужчинам. Ввели строгие штрафы за появление на улицах, в магазинах и в кафе с голым торсом или в купальниках.
4: И что, и большие штрафы?
5: Большие, до 150 евро.
1: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс.
0: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того.
7: Vasaras dišpirkumi – veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
8: Kurši! Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
9: Рандеву!
10: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
11: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
12: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
13: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
14: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autoparts.rd LV.
1: Реклама. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Любуйся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания «ДДР Плюс» специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. «ДДР Плюс» – для тех, кто ценит качество.
2: «Грантис» Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
3: Когда SkyMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
4: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas perronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.

0: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: Действительно до 31 июля.
1: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-17. В Риге сегодня переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем доброго и успешного дня! Продолжаем эфир Retro FM Latvia и впереди программа по заявкам. Меня зовут Катя Ерофеева. Скоро зачитаю ваши послания на сегодня, так что оставайтесь с нами, мы начинаем.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV. You're rockin'.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Спешу передать приветик от Эдгара из Риги для Марины К, а также пожелание хорошего дня. Эдгар, спасибо, что регулярно нам пишете, и также пожелаем вам прекрасного дня и хорошего настроения.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Галины Ефремовой из Огры, которую с днем рождения поздравляет Татьяна Еремчук. Галина, принимайте пожелания благополучия, тепла и взаимопонимания в семье, долгих и счастливых лет жизни. С днем рождения вас и принимайте поздравления от Татьяны.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за компанию. Программа по заявкам к этому моменту уже завершается, и все ваши послания на сегодня прочитаны. Пишите нам на retrofm.lv и передавайте свои приветики, которые прозвучат на всю страну. С вами была Катя Ерофеева. Буду прощаться до завтра. Пока-пока.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-17. В Риге сегодня переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
6: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
7: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā.
8: Mamma, steiti, dzirdat mums! Slidkalniņos ūdens plūf, ūdens prieki, bērnas gaida. Jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
7: Aizraujošas atracijas, saulaina vasaras plūkmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
8: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
7: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā.
9: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
10: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале. Чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
11: Čau, draugi! Te grupa
12: The Soundboys.
11: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešu servis.lv.

0: Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
1: Только в МК Латвии. Как купить себе стаж, которого не хватает до пенсии? Только у нас. Новые правила на русском языке. В Нарве в очереди на пересечении границы с Россией начались беспорядки. Читайте, что ждет путешественников. Как оформить официальное партнерство вместо брака и зачем это нужно? Все о защите ваших прав. Грядет солнечное затмение. Следующее только через 100 лет. Узнайте, где наблюдать уникальное явление. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
2: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
3: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
5: Top, top, top!
6: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. LovePlants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся LovePlants LV.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу.

0: Te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti Saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
5: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
6: Утренний экспресс. Грабитель-неудачник попытался взять банк, используя в качестве сообщника краденого трехмесячного котенка по имени Магнолия.
7: Молодой человек ограбил зоомагазин. Он украл котенка. И вместе с ним буквально перешел дорогу и решил ограбить банк. Некоторые комментаторы шутят, что, возможно, именно котенок был мозгом всей этой операции.
6: Вполне возможно.
5: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
6: Утренний экспресс.
8: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
9: В вашем приемнике, в приложении «Эхо.ФМ» и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
10: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Глава Сбербанка заявила, что идея разрешить использовать накопления второго пенсионного уровня до выхода на пенсию может иметь серьезные последствия. По ее словам, это подорвет доверие к пенсионной системе и может привести к экономическим и социальным последствиям. В первом полугодии этого года мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений 8 миллионов евро. По данным Ассоциации финансовой отрасли, преступники все чаще используют схемы, адаптированные к актуальным событиям и повседневным привычкам жителей. Центр защиты прав потребителей начал проверку коммерческой практики оператора автостоянок СИА «Парк Эксперт». Причиной стал резкий рост числа жалоб и обращений за консультациями. Жители призывают быть особенно внимательными при использовании парковок компании. Во время предстоящего ремонта Вантового моста владельцы пассажирских судов предлагают запустить регулярные рейсы по Даугаве. Это должно помочь жителям, если движение частного транспорта по мосту будет ограничено. Специалисты советуют не откладывать проверку отопительных систем и дымоходов до осени. По их словам, обслуживание оборудования летом поможет избежать поломок и пожаров с началом отопительного сезона. 23 июля детская клиническая университетская больница проведет день карьеры для будущих и действующих медсестер. Участники смогут познакомиться с работой больницы и узнать больше о профессии в сфере детского здравоохранения.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезными программа.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-17. В Риге сегодня переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
12: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. Я тут до 19 в студию пришел. Давайте будем вместе.

0: вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно.

0: Format. На ретро FM Латвия.
1: Итак, дорогие мои, добрались мы с вами до самой середины недели, среда. На самом деле маленькая пятница, организм уже понимает, что еще чуть-чуть и выходные, и будем отдыхать. Но вот главное, чтобы погода не подкачала, а так, честно говоря, да, еще можем потерпеть, еще можем выдержать, не правда ли? Ну а в хорошей компании так тем паче. Поэтому надеюсь на вашу горячую поддержку, а у меня сегодня есть чего вам выдать. Но об этом чуть позже.

0: оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама.
1: Каждое буднее утро на Retro FM.
2: Доброе утро, жаркого дня. Сегодня обещают до плюс 28, поэтому надеваем панамки.
3: Майку тоже важно надевать. Французские курорты объявили войну голым туристам-мужчинам. Ввели строгие штрафы за появление на улицах, в магазинах и в кафе с голым торсом или в купальниках.
2: И что, и большие штрафы?
3: Большие, до 150 евро.
1: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
4: Утренний экспресс.
5: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания «ДДР Плюс» специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. «ДДР Плюс» – для тех, кто ценит качество.
7: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
8: Kad debesīs 17 gadus skatus un vēl joprojām kvēl.
9: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
8: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
10: Iedomājies, tu iepērsies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērsies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
11: Ko tev nozīmē mešs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
12: Stop! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
13: Вечерний променад.
14: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.
15: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up

0: вечірній промінад на Ретро FM. На Ретро FM.
1: Итак, заглянув в календарь, я понял, что сделал это не зря, потому что, читая черным по белому, написано «Всемирный день мозга» – World Brain Day, уже 12 лет. Замечательно, люди, да здравствует Homo sapiens, как говорится, потому что еще пару дней назад мы с вами отмечали день рождения искусственного интеллекта, который всю вот эту мозговую деятельность потихонечку поджимает и выживает, да, ну и народ, который... Ну, по старинке, можно сказать, даже так, вот думает своими мозгами, его как-то становится все меньше и меньше, как-то больше и больше все. А надо спросить у интеллекта, а надо вот справочку навести у искусственного интеллекта, надо то-то, то-то, то-то. Идри твой коцень. А вот мы не боимся, что вообще вот эта функция мозга, она как-то атрофируется и вообще он отпадет за ненадобностью, а? Ну, хотя, с другой стороны, да, зачем мозг в голове? Ведь в нее же едят только, правда? Так что, ну, как-то да. Да, но не будем о грустном. Давайте что-нибудь еще. День толстяка и толстушки. Ха-ха-ха. Это не про меня, не проходит. Но день находок. Ну, это скорее тоже не про меня, потому что потерять – это мой профиль, а вот что-то найти – ну, это да, это не про меня. Но, с другой стороны, если кто-то что-то потерял, а вы нашли, обязательно же надо как-то помочь ближнему и попытаться это вернуть законному, так сказать, владельцу. Ну, а что касательно законной музыки, которая у нас тут в... О, я читаю, мама мия, что сейчас идет дальше, да. Так вот, насчет музыки, которая у нас в компьютере. Далее у нас по музыкальному меню Саша Че. Я вам скажу, такая, ну, философская композиция. Это только на первый взгляд такая бала-бала. А вот послушайте слова. Ну и с днем мозга вас, уважаемые. Всемирным.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Хороший фидбэк, то есть хорошая отдача идет из эфира. Народ смайлики присылает по части Дня мозга международного и смеется. Да. Помните, как там было «Волшебники изумрудного города», когда великий Гудвин страшили дал мозги? Что у него торчало из головы? Да. Булавки какие-то, иголки. Угу. Кто-то из великих сказал, что если вас что-то цепляет, значит, из вас что-то торчит. Хорошо, если это мозг, а если нет... Ну, всякие бывают варианты.

0: оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама.
1: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Foreverz, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
2: Eiro aptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderma duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiro aptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
7: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu vari izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
8: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila – veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
9: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
10: Top, top, top!
11: Вечерний променад.
12: Вечерний променад.
11: На Ретро FM Латвия.
13: Так-так, Алексей бросил меня в беде. Плохо стало человеку, простыл, видно, поэтому Алексея мы отпустили домой поправлять здоровье. Так что я сегодня буду читать вам погоду. Да, про новости ничего выдумывать не буду, а с погодой постараюсь. Что еще сегодня в программе? Ух, какие сегодня мощные дни рождения у наших профильных артистов, у некоторых. И один мощнейший день памяти, кстати. Ну, а плюс ко всему еще билеты у меня есть на Lima Rendezvous, на фестиваль, который я разыграю также. Ну, в принципе, я думаю, скучно не будет сегодня.

0: на Ретро FM Латвия.
1: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

мной. После следующей композиции я попробую изобразить из себя в эфире Алексея Павленко. Столь же грамотно и качественно прочесть вам, ну, как минимум, прогноз погоды.

0: šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
1: Предложение на выходные с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков. И скидка 30% на ассортимент овощей и фруктов. Lidl стоит того.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
4: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займно, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
7: В четверг ночью и днем на большей части Курзамы продолжатся дожди, местами ожидаются ливни и гроза. Наибольшее количество осадков выпадет в Кудыкском крае, Южно-Курзамском крае и в Лиепае. В центральной и восточной части Латвии в ближайшие сутки местами пройдет кратковременный дождь. По всей стране будет облачно, ночью местами образуется туман. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 14, днем плюс 16-21 градус. Рига. Небо снова затянется облаками, однако днем сквозь облака выглянет солнце. Возможен кратковременный дождь. Ожидается слабый ветер и безветрие. Температура воздуха составит плюс 14 градусов ночью и плюс 19 во второй половине дня.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
7: Всем привет еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:13.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Так, люди добрые, ну что ж, у нас сегодня с вами день обещает быть интересным. Ну, начнем с того, что у меня есть 2 билета на лайма-рандеву. И не просто на лайма-рандеву, а на 24 число, на открытие, первый день фестиваля. Начнется это все дело в 19:00 и пройдет в Дзинтерском концертном зале, что в Юрмале. Ну и 2 билета, мне просто жгут руки, могу вам выдать, но все-таки это фестиваль. Это лайма-рандеву, поэтому придется вас чуть-чуть вот помурыжить. Да, попотеть вам придется творчески, конечно. Учитывая, что сегодня Международный день мозга, давайте напряжем наши извилины. И смотрите, к чему я привязался. Я ведь такой парень, мягко выражаясь. Да. 22 июля 1971 года в Канаде запрещается порка учеников в школах. Это было 55 лет назад. А 22 июля 1986 года Великобритания идет по тем же, так сказать, следам. Там отменяют телесные наказания в государственных школах. И это было 40 лет назад. Чувствуете? От канадцы как-то они побыстрее смекнули, что пороть учеников – это нехорошо. А в Англии только в государственных школах. Значит, в частных там что, дел труба? Да. Ну, как-то, не знаю, вот в английской школе учиться не приходилось. А вот в простой советской, которую я заканчивал, там рукоприкладством учителя не баловались. Нельзя было тогда. Ребенок тогда был дело святое. Но это, конечно, не исключает того, что мы порой на голову садились на учителям, но это все равно все обходилось без рукоприкладства. А посему у меня есть к вам предложение. 2 билета на фестиваль лайма-рандеву получит тот, кто мне пришлет самое прикольное хокку. Что такое хокку? Сразу говорю, поэму не надо, четверостише не надо, хокку 3 строчки. Или 1,5, как это обычно бывает. В которых должны быть 2 слова: порка и ученик. Или ученик, порка, ну это уже как вам, так сказать, заблагорассудится. Как вам подскажет ваша творческая интуиция. Хокку, порка и ученик. 2 слова, и призом является 2 билета на фестиваль лайма-рандеву. 244-244-14 понеслась. Я открываю процесс. Ну и я на это отпускаю минут, ну, 40 минимум, да? Итак, 2 слова должны быть в этой хокку. Порка и ученик. Но мы же с вами интеллигентные люди, правда? Зачем же бить учеников в школе? Да, как это все... Как это все?

0: Вечерній промінад.
1: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
0: На Ретро FM Латвия.
2: Я же говорил, что вы лучшая радиоаудитория в этой стране. Вот чувством юмора у вас все в порядке. И Виктор, так сказать, не упустил момент подколоть меня. И написал: Павленко 16:57:40. Ну ладно, ну Лешка действительно заболел. Поэтому сегодня роль Павленко исправляюсь, так сказать, и пытаюсь с этим справиться я. Поэтому да. Ну, спасибо за здоровый юмор. Людмила тоже молодец, мне понравилось. Добрый вечер, хорошего эфира и настроения. Судя по прогнозу погоды, кофе с плюшками не угостим. Но чем богаты, тем и рады, Людмила, извините. Это я вот такой вот, так сказать, нехороший человек, который Алексея тут третирует кофе. А, ну, вы же интеллигентные люди, ну... Человек читает то, что видит, то, что получает от синоптиков. Ну, а как знаем мы с вами, синоптики, как правильно, 50/50 всегда говорят только правду. Ну и поехали. Кстати, уже посыпались варианты на Хокку. 244-244-14. Жду. Присылайте. Потому что, ну, несложно ведь. Порка и ученик. Два слова всего лишь надо вставить в Хокку. Три строчки максимум. Не надо поэм.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
2: Анастасия, специалист CarGlass.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
6: Heisburger! Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Волна летних предложений в 220LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
8: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадос, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
9: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
10: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
11: Слушайте, какие классные варианты вы присылаете. Ну, молодцы, молодцы. Так, давайте еще две песни, и я закрываю прием ваших хокку на тему «Ученик и порка», да? 244-244-14. Еще две песенки, и затем я больше не принимаю на конкурс. Будем обрабатывать.

0: veikalos Maxima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Вы слушаете «Вечерний променад» с Эдмундом Кашевским.
2: Ну все, люди добрые, больше ничего присылать не надо. Сейчас будем из этого, какого большого числа ваших вариантов выбирать самые достойные. Всем спасибо. Я смотрю, мозги все-таки есть у нас. Есть. Какой там интеллект искусственный.

0: Латвия.
1: Ой, чувствует мое сердце, не обойтись сегодня без процесса голосования. Но сейчас тут с консилиум соберем из программных директоров различных станций нашей группы и посмотрим, если будет какой-то такой стопроцентный вариант вот этого, так сказать, великого монгольского хурала, тогда я это оглашу, скажем, гласно, да, скажут, вот, да, вот этот вариант, и все, ему и отдавайте два билета на Лайма-рандеву. Ну, а если мнение, так сказать, разделится, тогда я устрою народное голосование. Так что чуть-чуть потерпите, сейчас обработаем ваши варианты. А есть что обрабатывать, кстати. Очень-очень есть любопытные вещи. Чувствуете, что вот культура написания хокку нам не чужда, да? Ну, Латвия, Япония практически, ну, рядом.

0: себя съем.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама.
3: Привет всем. Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги.
5: Любимая, привет. Я тут подумал.
6: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Я уезд пятивой мусорай, лыву аквапарка.
9: Мама, стэк, дир, бет, мус. Слышка, он нанес уденс, плюс, уденс, приеки. Бэрнес, гайда, юст, книлт, камерс, смайда.
8: Aizraujošas atrakcijas, saulaina vasaras plūdmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
9: Nāciet aquaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
8: Vairāk www.aquaparks.lv. Uz tikšanos Līvu aquaparkā.
10: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
6: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
11: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
12: Top, top, top!
13: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность! Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
14: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Грида Сьюмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Грида Сьюмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
15: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
16: Вечерний променад на Ретро FM.
17: Знаете, настолько много вариантов, что придется вот этот процесс перенести чуточку на попозже. Знаете, сложно, сложно, очень много достойных вариантов. Ну а никто и не говорил, что будет легко. На кону как-никак два билета на фестиваль «Лайма Рандеву» на 24 число. Да, народ, вы молодец, вы просто супер. Не устаю это повторять. Ну ладно, после следующего музыкального произведения я выдам на гора все, что есть, а затем посмотрим, что делать с голосованием. Тут мнения делятся.

Итак, не все, я сразу скажу, не все пойдет в эфир, но вот то, что комиссия одобрила, я вам сейчас прочту. Он прочел словарь до корки, все страницы изучил, ученик хотел и корки, но лишь порку получил. Но это не совсем хоку Ирена, да? Мел дрожит в руке, ученик знает ответ. Порка тоже ждет. Это вот Лине вспомнилось, как было страшно в школе, когда вызывали к доске. Ученика порка, он плачет, а я мечтаю. Вот бы в отпуск. Какой мерзавец учитель, да? Да, но это еще не все. От Марины, от этого автора, еще одна штуковина пришла. Ученик сидит, надеясь на чудо-отмазку, порка в уме. Да, чувствуется, знает материю Марина. Хотел устроить порку в шутку вишневой веткой на лугу. Но ученик со мной не согласен и просит ветку вишни в горшок засунуть. Пусть растет. Вот Людмила такую хокообразную сентенцию прислала. Ученик забыл тетрадь, и на все ему плевать с высокой горки. Порка – прошлый век. Ольга. Да, Ольга, согласен с вами. Мне в жизни не грозила порка, я был прилежный ученик. И хоку сочиняю вмиг. Аркадий из Лепой, прилежный ученик, молодец. Хоку плет вы наш, Аркадий, молодец. Далее. Ученик не учит стих, учитель не накажет его, нельзя. Но дома ждет порка от отца. Игорь, суровый Игорь вы, да. Вырос детина, стал диджеем, порка не помогла. Михаил, это вы сейчас на меня намекаете или у вас собственный опыт диджейства? Ну, хотелось бы так просто, ну так, чтобы понимать, да? Далее. Ученика ты учишь поркой, но не он учиться должен, ты мой друг. Сильнее розги, слово доброе, Евгений. Ай, как правильно, ай, как красиво. Далее. Порка отменилась, ученик вздохнул свободно. Мир стал добрей. Это Леонид. Ну и еще несколько вариантов там пришло, уже просто я все это давать не буду. Дамы и господа, у нас будет процесс голосования. Причем я на это отпускаю минут 15, как минимум. Вариант номер один. Смолк, розги, свист. Ушла в аналы порка. Ликует ученик. Вариант номер два. Ученик кричит. Порка – не страшный враг. Знания близки. И вариант номер три. Тяжела ученику дается школа. Побили и все готово. След от порки на милой попе. 5 в дневник. Это вариант номер три. Итак, еще раз. Вариант номер один. Смолк, розги, свист, ушла в аналы порка, ликует ученик. Вариант номер два. Ученик кричит, порка не страшный враг, знания близки. И вариант номер три. Тяжела ученику дается школа, побили и все готово. След от порки на милой попе, 5 в дневник. Но 244-244-14, даешь, народ, процесс голосования. Кому отдать 2 билета на Лайма рандеву на 24 число? Сейчас парочку музыкальных произведений, скорее всего, одно музыкальное произведение, затем новости в моем исполнении, ну и потом минут через 10-12 я подведу итог. Надеюсь на ваше понимание и помощь. Всем спасибо, поехали!

0: sūtījumi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие, помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе, а об озеленении позаботятся Love Plants LV.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
5: Четверг ночью и днем на большей части Курземы продолжатся дожди. Местами ожидаются ливни и гроза. Наибольшее количество осадков выпадет в Кулдыгском крае, Южно-Курземском крае и в Лепае. В центральной и восточной части Латвии в ближайшие сутки местами пройдет кратковременный дождь. По всей стране будет облачно. Ночью местами образуется туман. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 14 градусов днем, плюс 16, плюс 20. В Риге небо снова затянется облаками, однако днем сквозь облака выглянет солнце. Возможен кратковременный дождь, ожидается слабый ветер и безветрие. Температура воздуха плюс 14 градусов ночью и плюс 19 во второй половине дня.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
5: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский, до 19 мы вместе.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:15.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Ну, народ, вы даете. Помогите, помогите. За время следующей песни вы должны поставить финальную точку. Сейчас по 16 плюсов у первого варианта и второго. «Смолк, розги, свист, ушла в аналы порка», ликует ученик. Вариант номер один. И вариант номер три. «Тяжела ученику дается школа», побили и все готово. «След от порки на милой попе», 5 в дневник. Люди добрые, помогите разбираться. Быстренько, завод за эту композицию. 244, 244, 14. 1 или 3?

0: Вечерній промінад.
1: Вечерний променад, вечерний променад, вечерний променад.
0: На Ретро FM Латвия.
2: Ну все, вот это была битва. Хотя и приз, я так понимаю, тоже заставляет немножко, да, пошевелить и мозгами и, так сказать, поактивничать. Но кто-то отправится у нас с вами по итогам вашего голосования 24 числа в Юрмалу. Бронза у Марины, ученик кричит. Порка не страшный враг, знания близки. Марин, присылайте свое музыкальное произведение любимое, я вам его проиграю в эфире. Ну, а теперь 22 голоса с учетом вот этого последнего музыкального произведения от Queen. Смолк розги свист, ушла в анналы порка, ликует ученик. Ау, так сказать, абонент, он так себя обозначил, ау. Смолк розги свист, ушла в анналы порка, ликует ученик. Это серебряная медаль. Ну, а золото? А золото у тяжела, ученику дается школа. Побили, и все готово. След от порки на милой попе 5 в дневник. Будем считать, что тема милой попы на этом раскрыта. И с результатом 23 голоса побеждает у нас сегодня Светлана. 23 и 22. Чувствуете? На тоненького. Но вот у Светланы как-то тема этой любимой попы прошла лучше в народе. Ну что ж, все, Светлана, сейчас будем связываться с вами за эфиром. А Марина также присылает свое любимое музыкальное произведение. Прозвучит в эфире. И ау тоже присылайте, уважаемый абонент, про то, как смолкли розги. Евгений прислал под занавес еще вот такое хоку. Он говорит, это вне конкурса. Какой латвиец на утро после Лиго на сына Фудзиямы не похож. Глаза узки и харакири жаждет. Ай да, Евгений! Да, но если вот будет такая тема, я думаю, что у вас явные шансы на победу. Всем спасибо! Два билета на Лайму уходят Светлане.

0: Забронируй падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама.
2: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс.
4: Грабитель-неудачник попытался взять бант, используя в качестве сообщника краденого трехмесячного котенка по имени Магнолия.
5: Молодой человек ограбил зоомагазин. Он украл котенка. И вместе с ним буквально перешел дорогу и решил ограбить банк. Некоторые комментаторы шутят, что, возможно, именно котенок был мозгом всей этой операции.
4: Вполне возможно.
2: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс.
6: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
7: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания «ДДР Плюс» специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. «ДДР Плюс» – для тех, кто ценит качество.
8: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
9: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того.
10: Только в МК Латвии. Как составить самое надежное завещание, которое никто не сможет оспорить? Только у нас. Все правила и расценки нотариуса. Власти начали предлагать рижанам переехать в квартиры поменьше. Читайте, кого ждет переселение. Взяли небольшой кредит, а все выплаты уходят на проценты? Узнайте, как обнаружить обман и куда жаловаться на кредитора. Школьник на каникулах забывает латышский язык? 5 методик, как заниматься с ребенком летом. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
11: Стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Лилербес 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
12: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888 77.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Первым не стал я. We don't need no education, please. Серебро блестит. А как же?

0: Дамы и господа, Мирей Матье сегодня отмечает юбилей. 80 лет. 22 июля 1946 года. Это цифры в паспорте. В Авиньоне родилась Мирей, и ее называют послом французской песни. И заслуженно.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sīru un jaudīgāku garšu.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
2: И записанные DVD и видео другие носители. Я, честно говоря, не буду врать, у меня в коллекции этого нет, но почитатели творчества Мириэм Атье, я думаю, в своих коллекциях имеют, конечно же, DVD с этих концертов, потому что, ну, это было обалденное зрелище. Пожелаем сослуженному мастеру французского вокала, пожелаем ей, естественно, долголетия, здоровья, и пусть продолжает радовать нас своими песнями.

0: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама. Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
3: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike.

0: Предложение действительно до 31 июля.
1: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
2: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
3: Стоп! Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.

0: на Retro FM Latvia.
1: Ну, кстати, о днях рождения. Сегодня еще день рождения отмечает Эл Ди Меола. По паспорту Альберт Лоуренс Ди Меола. Родился он 22 июля 1954 года. Американский джазовый гитарист-виртуоз. Работает в различных жанрах, включая джаз и фламенко. Во время фестиваля в Юрмале, когда он выступал с Леонидом Агутиным, удалось с ним пообщаться абсолютно без каких-то звездных дел. Абсолютно фантастический собеседник и, еще раз могу повториться, гитарист-виртуоз. Кстати, журналом Classic Rock он внесен в список величайших гитаристов всех времен. Это большой-большой мастер. Так что с днем рождения. Happy birthday, Al. Ну, что еще из музыки? 22 июля 76 года в Лондоне прошла премьера мюзикла «Chorus Line». Не был, не видел, говорить не буду, но полюбопытствую, интересно, что это такое. И еще, 22 июля 68 года Beatles закончили запись песен «Don't Pass Me By» и «Good Night», которые вошли затем в альбом «The Beatles White Album». Кстати, «Don't Pass Me By» — это одна из тех песен, которую поет Ринго Старр. И исполняет, и продолжает ее исполнять и на концертах вместе со своей звездной командой, когда он колесит по миру. Кстати, в Риге во время своих гастролей он тоже эту песню исполнил.

0: Кстати, по итогам всех статистических данных, сейчас посчитаем деньги, Ринго, он признан самым богатым среди ударников в мире. Его капитал составляет свыше 300 миллионов долларов. Вот так, друзья, надо стучать на барабанах или, ну, по крайней мере, да, надо было попасть в команду звездную The Beatles. Тогда такие цифры, это, что называется, семечки. Ну, а что касательно этого ансамбля, который Ринго собрал из звезд рока, то они до сих пор продолжают колесить, несмотря на свой возраст. Но как эти старики-разбойники дают жару и угля стране на сцене, любо-дорого посмотреть.
1: На ретро-ФМ Латвия.
0: Ну, потихоньку пойдем на финишную прямую уже.
2: Воздух искрит.

Старинная польская пословица гласит: «Лучше одно сегодня, чем два завтра». Ну, а на сегодня у меня все. У меня есть теперь только завтра. Назначаем свидание на волнах Retro FM Latvia завтра с 16:00. Хорошего вам вечера. Это был Эдмунд Кашевский. Бай-бай. Только на позитиве. Человеку было 79 лет вчера. Какой музыкант. Еще один гитарист-виртуоз. Бай-бай, хорошего вечера вам.

0: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Олимпиада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.

0: LV. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti. Saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: До 20 июля. В магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 €85. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 €49. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 €69. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
5: Балтийс Балвас. Грандиозайс сватку концерт Дзинтар концерт зале.
6: Айцини уз 22 августа уз концерту Гала Галанте Вива ла музыка. Сватку вакара копа ар мани устасие спожи мацнеки. Дабайот крашни ун эмоционалу музыкалу пьедзивоему. Neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Biļetes biešu paradīzē.
8: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
9: Привет, коллеги!
8: Любимая, привет! Я тут подумал!
9: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
10: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.

вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.